0: қаланың толқынында ОКЕЙ радиосы. На волне твоего города. Радио ОКЕЙ.
1: Продолжается посадка на космолет, товарищ. Маршрут Москва-Лунапорт. Взлет с космодрома 4, 12 часов.

0: Оралда сағат 8.
1: В Уральске 8 часов.
2: Замерзший ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.

0: прочим.
1: Чтобы отличить настоящий бриллиант от фальшивого, достаточно дыхнуть на него. Фальшивый запотеет, а настоящий останется прозрачным.
0: Между прочим.
2: Радио «Окей». Место.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кайда? Где? Менің телефоным кайда? Где мой телефон? Менің мой. Кайда? Где? Менің телефоным кайда? Менің мой. Кайда? Где? Менің телефоным кайда?
0: Учим казахский язык легко.

0: впрочем.
1: Чашка кофе в день поможет помочь вам снизить риск депрессии на 20%.
0: Между прочим.

0: Мангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сыны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
1: Я к тебе в гости тук-тук.

0: впрочем.
1: В 1939 году американский писатель Эрнст Винсент Райт опубликовал роман «Гэтсби». Роман состоит из 50 тысяч слов, ни одно из которых не содержит буквы «Е», самой частой буквы в английском языке.
0: Между прочим.

0: впрочем.
1: Мозг содержит нервных клеток почти 100 миллиардов.
0: Между прочим. Окей, окей, окей. Радио «Окей» на частоте твоего сердца. 106 FM.
2: Yo, ladies and gentlemen, welcome to our show.
3: Welcome.
2: This is Dorenzo.

горе или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: между прочим. Тараканы могут сплющивать тело до толщины листа бумаги, чтобы пролезть в узкие трещины. Они могут находиться в замерзшем состоянии неделями и, оттаив, вернуться к жизни без всяких последствий. Экспериментально подтверждено, что тараканы могут жить без головы несколько недель. Между прочим.
1: Радио «Окей». Места не для грусти.
2: Окей. 106 FM.

0: впрочем.
1: Смех увеличивает деятельность антител в организме на 20%, помогая уничтожать вирусы и раковые клетки.
0: Между прочим. Радио «Окей». Места нет для грусти.
2: 106 FM.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто-то ласковое солнце или мертвый белый снег.

0: Самое сухое место на Земле не Сахара, а область в Антарктиде под названием Сухие долины. Эти долины свободны от льда и снега и не видели дождя уже более 2 миллионов лет.
1: Между прочим,

Радио ОК. Место не для грусти. 106 FM.

0: впрочем.
1: Люди, которые жалуются, живут дольше, потому что высвобождается напряжение, что приводит к увеличению иммунитета и повышает их здоровье.
0: Между прочим.

0: впрочем.
1: Самому старому деревянному колесу в мире уже более 5000 лет. Оно было найдено в 2002 году примерно в 19 километрах к югу от Любляны, столицы Словении, и в настоящее время находится в городском музее. Для определения возраста колеса было использовано радиоуглеродное датирование, которое показало, что ему от 5100 до 5350 лет.
0: Между прочим...

0: Учим казахский язык легко.
1: Келді. Пришел. Приехал. Автобус келді. Автобус приехал. Келді. Приехал. Автобус келді. Келді. Приехал. Пришел. Автобус келді.
0: Учим казахский язык легко.

0: города. Радио.
1: Волна той жизни ФМ.
0: Радио. Окей.

или радость. То замерзнешь, то растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег?

радио.

0: stars on it.
1: Радио «Окей». Место не для грусти.

қаланың толқынында «Окей» радиосы. На волне твоего города. Радио «Окей».